0: Ада, то не выпада, то, что выбрык маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, звичайте, верьте, что ты роги судите всем.
1: А мне с твоей сфере в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Ада, то не выпада.
1: Где бы купание, где кругла-то? А лжейстер уже с ними чал. По тыгоню в падне встал.
2: Радио «Погода».
3: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskim.

Der Rhythmus, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.